благословляю, благословляю, благословляю, благословляю тебе, синку. Благословляю, благословляю, хай Господь тебе благословить. Благословляю, благословляю, благословляю, благословляю тебе, синку. Благословляю, благословляю.